Россия, матушка моя. Кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Хорошо. Россия. Мифакс в эфире. Steps back, fuck it, the niggas still got the best crack. One call, five different people.

0: Живо сгнил.
1: А героин ты продавала?
2: У нас были наркотики, все было в сейфе, охрана была, сигнализация охранная. Кнопочку нажимаем, то они молнией прилетали, молнией просто. Вот они уже с оружием стоят.
0: Fucking am I rolling? 21. Fucking am I rolling? I'm a fucking am I rolling? My rolling. Fucking a rover, rover. Fucking a rover, I'm a fucking rover. 21. Been a bitch over. Been a bitch over. I'm a been a bitch over. Fuck on the sofa. Fuck on the sofa. Fuck on the sofa. Fuck on the sofa.